0: Легенда днева
1: на 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? А би Natura Vital хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
0: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.